0: превысила 12 минимальных заработных плат. Получение такого письма не означает привлечение к ответственности. Оно носит информационно-разъяснительный характер. Если вы получили такое письмо и фактически осуществляете предпринимательскую деятельность, необходимо легализовать полученные доходы. Как? Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, если регистрация еще не произведена, отразить полученные доходы в соответствующей налоговой отчетности, своевременно исполнить налоговые обязательства. В зависимости от налогового статуса доходы отражаются следующим образом. Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, либо применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, именно тех сумм, по которым не сформированы чеки мобильного приложения, доход подлежит отражению в декларации о доходах и имуществе за 2026 год. Представлять ее нужно будет с 1 января по 15 сентября 2027 года. Уплатить индивидуально подоходный налог до 25 сентября 2027 года. Для индивидуальных предпринимателей при применении общеустановленного режима доход отражается в декларации по ИПН по предпринимательской деятельности, форма 220 за 2026 год. Срок представления с 1 января по 31 марта 2027 года. Срок уплаты налога до 10 апреля 2027 года. При применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации доход отражается в декларации по форме 910 за первое полугодие 2026 года. Представить ее необходимо с 1 июля по 15 августа 2026 года. Уплатить налог до 25 августа 2026 года.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина. Доброе утро. Во всех регионах страны ведется комплексная работа по подготовке энергетических объектов к отопительному сезону. На особом контроле в настоящий момент остаются 5 теплоэнергоцентралей, которые пока находятся в красной зоне риска. Это ТЭЦ в Семее, Уральске, Таразе, ТЭЦ-2 в Актау и ГРЭС-1 в Темиртау. По словам председателя комитета Министерства энергетики Ержана Ертаева, по итогам года планируется снизить средний износ оборудования электростанций до 52%.
3: В текущем году на электрических станциях запланирован капитальный ремонт 115 единиц основного оборудования. Это 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбина. На сегодняшний день завершен ремонт на 2 энергоблоках, 13 котлах и 8 турбинах. В целом на ремонт электростанции предусмотрено 384 миллиарда тенге, что на 9% больше уровня прошлого года. По итогам ремонтной кампании ожидается снижение уровня износа основного оборудования на электрических станциях до 52%, на электрических сетях до 65-7%, на тепловых сетях до 48%.
2: Кроме того, в Казахстане продолжается кормозаготовительная кампания. По данным акиматов, на сегодняшний день в стране заготовлено почти 16 миллионов тонн кормов. В частности, сельхозтоваропроизводители заготовили более 13 миллионов тонн сена. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, важным фактором укрепления кормовой базы является расширение посевных площадей кормовых культур. В текущем году они превысили 3 миллиона гектаров. Почти половина всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Павлодарской области приходится на Экибасту. С основными источниками загрязнения являются крупные угольные разрезы и электростанции. Наибольшая доля выбросов в атмосферу приходится на крупные промышленные предприятия региона. На их долю приходится около 95% всех загрязняющих выбросов. Основной объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на промышленные предприятия, расположенные в 3 городах области. В частности, около 45% выбросов приходится на Экибастуз, 26% на Аксу и 24% на сам город Павлодар. На угольном разрезе в Павлодарской области погиб 42-летний рабочий на территории ОАО «Майкубэнвест» в Баянаульском районе во время проведения буровзрывных работ. Горный мастер 1984 года рождения получил тяжелые травмы и скончался. В настоящее время специалисты инспекции труда организуют расследование данного несчастного случая. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Число жителей Франции и Испании, эвакуированных из-за лесных пожаров, продолжает стремительно расти и уже значительно превысило 300 тысяч человек. К тушению пожаров во Франции привлечены в том числе и военные. Пожары уже несколько дней бушуют на юго-западе Франции. В регионе уже уничтожено не менее 240 домов. Однако мэр города Бордо убежден, что эвакуация города не потребуется. Более того, там сейчас размещены тысячи вывезенных из других населенных пунктов людей. Для борьбы со стихией в регион привлечены около 2500 пожарных. Тем временем в Испании основные пожары происходят в центральных регионах страны, под Мадридом, оттуда из других центральных провинций, Авила и Толедо, а также из расположенного на восточном побережье Кастильона эвакуировали около 75 тысяч человек. Пожары на востоке страны в районе Валенсии разгорелись с новой силой в эти выходные. На этот регион приходится 15 тысяч эвакуированных. В ликвидации пожаров помогают и другие европейские страны. Для борьбы со стихией другие страны Евросоюза направляют во Францию и в Испанию пожарные расчеты, авиацию и спецтехнику. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 475 тенге 98 тиен, евро 542 тенге 63 тиена, российский рубль 6 тенге 10 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», столица переменная облачность, 31 градус, в Алматы ясно, 32 градуса. В Искаменогорске 23, в Семее 26, в Караганде, Павлодаре 28, в Петропавловске, Кокшетау, Талдыкургане 31, в Кунаеве 34, в Жезказгане, Актау, Таразе, Костанае 36, в Актобе, Шымкенте 38, в Уральске, Туркестане, Кызылорде 40, в Атырау сегодня 42 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
4: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Перинатальные центры страны проверят на соблюдение требований инфекционного контроля. Минздрав до 15 августа проведет масштабную проверку всех 69 организаций родильных отделений. Такое поручение дала министр здравоохранения Акмарал Альназарова в ходе аппаратного совещания. Она отметила, что главная задача систем инфекционного контроля – предупреждать риски, а не реагировать на их последствия. Минздраве подчеркнули, что по итогам проверок планируется пересмотреть подходы к расследованию случаев инфекций, актуализировать санитарные правила и проверочные листы госконтроля с акцентом на профилактические меры. Из Грузии экстрадировали казахстанца по делу о наркобизнесе. По данным следствия, подозреваемый входил в состав организованной преступной группы, которая наладила производство аналогов психотропных веществ в особо крупном размере на территории Алматинской области. Изготовленные наркотики распространялись через тайники-закладки на территории области и в самом Алматы. В ходе расследования участников преступной группы изъято почти 10 килограммов психотропного вещества мефедрона. По версии следствия, полученные преступным путем доходы, злоумышленники легализовали посредством различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников. В Генеральной прокуратуре сообщили, что часть участников преступной группы уже передана суду. В отношении них продолжается судебное разбирательство. Остальные фигуранты, включая экстрадированного подозреваемого, скрылись от органов уголовного преследования и были объявлены в международный розыск. Требования к трудовым мигрантам ужесточат в России. Согласно новым нормам, со следующего года иностранные граждане должны будут обеспечивать себя и находящихся на иждивении членов семьи, проживающих в Российской Федерации, доходом не ниже установленного уровня прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если доход окажется ниже требуемого показателя, мигрантам могут отказать в продлении патента или же разрешения на работу. В таком случае иностранцу и его несовершеннолетним детям необходимо будет покинуть Россию в течение 15 дней. Контролировать уровень доходов будут также уполномоченные органы. Отдельные правила коснутся детей трудовых мигрантов. Мировой рынок круизов обновил рекорд. Число пассажиров в прошлом году превысило 37 миллионов. Международная ассоциация круизных компаний прогнозирует дальнейшее увеличение спроса. В текущем году число пассажиров, по оценкам организации, превысит 38 миллионов, а к 2029 году достигнет 42 миллионов. Экономисты объясняют такую тенденцию изменением потребительских привычек. Даже в условиях замедления экономики многие предпочитают не отказываться от путешествий и впечатлений, сокращая при этом расходы на покупку автомобилей, мебели или же других товаров. Крупнейшим рынком морских круизов остаются США и Германия. Пожары в Европе усиливаются. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня проведет экстренное заседание Кабинета министров в связи с приближением лесных пожаров в городу Бордо на юго-западе страны. Из районов, прилегающих к Бордо, уже эвакуировали десятки тысяч человек, как сообщил министр внутренних дел Франции. Ситуация остается крайне неблагоприятной. Огонь продолжает бесконтрольно распространяться в направлении города. Лесные пожары сильно затронули Францию. На юго-западе страны сгорели около 42 миллионов гектаров леса. Это один из крупнейших лесных пожаров со времен Второй мировой войны. По прогнозам погоды, начиная со вторника, в некоторых районах Франции температура может подняться до 40 градусов. Новая волна аномальной жары и дожди с грозами одновременно обрушится и на Казахстан. Казгидромет представил прогноз погоды на ближайшие 3 дня. В этот период по всей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Восточно-Казахстанской области прогнозируются сильные дожди, а на юг снова надвигается новая волна аномальной жары, которая достигнет отметки в 44 градуса. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха и на всей территории страны, за исключением западных регионов. В завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 475 тенге 98 тиен, евро 542 тенге 63 тиена, российский рубль 6 тенге 10 тиен. А теперь о погоде на завтра. 28 июля, по данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь. Ночью 19, днем 32 градуса. В Алматы ясно. Ночью 20, днем 31. В Искомногорске 25, в Семее 27, Караганде 29, Павлодаре, Талдыкургане 31, Кокшетау, Петропавловске 33, в Жасказгане, Костанае, Уральске 35, в Кунаеве, Таразе 37, в Актау, Атырау, Шымкенте, Актобе 39, в Туркестане и в Кызылорде завтра плюс 41. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радио Лара.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Шартарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Правительство обсудили меры по обеспечению экономического роста в условиях снижения объемов нефтедобычи. Как заявил вице-премьер Серик Жумангарин, сокращение транспортировки нефти и газа сдерживает рост транспортной отрасли. Он поручил максимально использовать транзитный потенциал, как прежде всего по железнодорожным и автомобильным направлениям. Также, по его мнению, обеспечить долгосрочный экономический рост должны масштабные инфраструктурные проекты. Как сообщили на заседании штаба, ключевыми драйверами экономики остаются строительство, обрабатывающие промышленность, торговля, транспорт и сельское хозяйство. Наиболее высокие темпы роста сохраняются в строительстве. Около 3,5 миллионов тонн угля и 143 тысячи тонн мазута накоплено на складах энергоисточников. Как сообщает телеграм-канал правительства, на случай аномальных морозов государство заранее увеличивает запасы. В целом, на новый отопительный сезон требуется 7,3 миллиона тонн угля. По данным правительства, поставки топлива будут строго идти по графику. КТЖ выделила для этого свыше 18 тысяч полувагонов. Середина августа, в период подготовки к отопительному сезону, специальный республиканский штаб под руководством Госэнергонадзора совместно с акиматами и угольными разрезами будет пресекать попытки создания искусственного дефицита на уголь и завышения цен. Цены на нефть сегодня обвалились. Черное золото потеряло 5% за утро. США и Иран приостановили взаимные удары, которые продолжались две недели. Рынок отреагировал не только надеждой на дипломатическое решение конфликта, но и возобновление судоходства в Ормузском проливе. Марка Brent откатилась от отметки в $100, достигнутой на пике конфликта. 500 наших учителей физкультуры готовят основам адаптивного спорта для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Проект стартовал в Карагандинской области. Каждую школу региона обеспечат таким специалистом. Более того, курс внедряют в программу двух местных колледжей. Параллельно в Карагандинской области расширяют сеть адаптивных секций и участников инклюзивных трудовых отрядов «Жасыл-Ель». Первому казахстанскому космонавту доктору Бакирову исполнилось 80 лет. Герой Советского Союза Халык Кахарманы с детства увлекался авиацией, даже занимался в аэроклубе. Окончил Армавирское высшее военно-авиационное училище, служил в авиационных частях на Дальнем Востоке. Потом окончил Московский авиационный институт. Самый исторический полет доктор Бакиров совершил 2 октября в 1991 году. На орбитальной станции «Мир» он провел почти 8 суток. От имени президента космонавта с юбилеем поздравил премьер-министр. Он выступил на специальном торжественном мероприятии в честь юбиляра. Поздравить Аубакирова пришли представители аэрокосмической отрасли, вооруженных сил и Совета генералов, а также зарубежные и казахстанские летчики-космонавты, летчики-испытатели, инженеры и конструкторы. Гонщик Астаны Тим Томас Сильва выиграл однодневную гонку в Испании, а его напарник по команде Кристиан Скарони занял третье место. Протяженность гонки составила 196 километров. На заключительном подъеме оба наших гонщика поочередно атаковали соперников. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 475 тенге 98 тин, евро 542.63, российский рубль 6 тенге 10 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 32 градуса, в Алматы ясно, ночью 20, днем 31. В Усть-Каменогорске 25, в Семее 27, в Караганде 29, в Павлодаре и Талдыкургане 31, в Кокшетау и Петропавловске 33, в Жесказгане, Кустанае, Уральске 35, в Кунаеве, Таразе 37, в Актау, Тарау, Шымкенте, Актюбе 39, а в Туркестане и Кызылорде 41 градус. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радио Лары.

0: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Новые акимы областей Тарауска и Улытау доложили президенту о социально-экономической ситуации в регионах. Также они представили свои предстоящие планы. Оба руководителя были сегодня на приеме у главы государства. Касым-Жомарт Токаев дал ряд им поручений для устойчивого развития областей и повышения качества жизни населения. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти и ее отгрузку через морской терминал в порту Новороссийск. Об этом заявила советник министра, официальный представитель Министерства энергетики Асель Серикпаева. В настоящее время на двух причальных устройствах идет погрузка двух танкеров. Напомню, КТК остановил работы 20 июля после того, как беспилотник атаковал суда вблизи терминала. Защитные мероприятия против саранчи полностью завершены. Об этом сообщили в Минсельхозе. Обработано 1,8 миллионов гектаров. Обследовали сельхозугодия около 3,5 тысяч специалистов. По их данным, повреждений посевов нет. Для обработки против саранчи использовались пестициды с высокой биологической эффективностью. В Минсельхозе отмечают снижение численности вредителей. Казахстанские школьники завоевали 17 медалей на всемирном финале Mathematics Master Cup в Гонконге. У нас 3 золотые, 3 серебряные и 11 бронзовых наград. На эту олимпиаду съехали сильнейшие юные математики со всего мира, прошедшие национальные отборы. В Западно-Казахстанской области вторая больница района Байтерек выплатит компенсацию. Как установил суд, врач диагностировала рак с опозданием, а именно должным образом не отреагировала на изменения в анализах, жалобы пациента и ухудшение его состояния. Также медик несвоевременно направила пациента к профильным специалистам и онкологу. Иск семьи скончавшегося больного удовлетворен частично. Общая сумма компенсации составила 1,4 миллиона тенге. Решение суда не вступило в законную силу. Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к 1,5 годам тюрьмы. Суд в Сеуле признал Юн Сок Ёля виновным в предоставлении ложных сведений во время президентской кампании в 2022 году. Бывшего президента Южной Кореи приговорили с отсрочкой исполнения наказания на 3 года. Если приговор не обжалуют, партии народной власти придется вернуть государству по нашим деньгам около 12,7 миллиардов тенге, выделенных на предвыборную кампанию. Шавкат Рахмонов не сможет вернуться в UFC в этом году. Об этом сказал его тренер. Как отметил Эдуард Базров, сейчас спортсмен восстанавливает травмированную ногу. Полноценные сборы пока невозможны. Казахстанский боец ММА тренируется раз в день, ограничиваясь физподготовкой и боксом. Также точные сроки его возвращения неизвестны. Наставник надеется на полноценную готовность к бою уже в новом году. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 473 тенге 40 тин, евро 542,63, российский рубль 6 тенге 10 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 19, днем 32 градуса, в Алматы ясно, ночью 20, днем 31. В Усть-Каменогорске 25, в Семее 27, в Караганде 29, в Павлодаре и Талдыкургане 31, в Кокшетау и Петропавловске 33, в Жезказгане, Кустанае, Уральске 35, в Кунаеве, Таразе 37, в Актау, Атырау, Шымкенте, Актюбе 39, а в Туркестане и Кызылорде 41 градус. Саули Лаик, служба новостей Казах Радио.

Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: В эфире программа «Газды Аймак». У микрофона журналист Гульдара Акимелова. Здравствуйте. А накануне, в день пятилетия города Коше, произошло событие, которого жители ждали не один год. Здесь официально завершили масштабный проект газификации и запустили вторую и третью очереди газораспределительных сетей, построенных в рамках магистрального газопровода Сарыарка. Теперь возможность подключиться к природному газу получили жители всех микрорайонов города, а также жилого массива Лесная Поляна и жилого городка Даймонд Парк. В общей сложности доступ к централизованному газоснабжению получили 72,5 тысячи жителей или 14 800 абонентов. В рамках второго и третьего этапов построено 194 километра газопроводов и установлено 24 шкафных газорегуляторных пункта. Всего же в городе проложено свыше 356 километров газораспределительных сетей. Смонтированы один блочный и 44 шкафных газорегуляторных пункта. На сегодняшний день к системе газоснабжения уже подключены 1284 абонента, и число потребителей продолжает расти. В торжественной церемонии запуска приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов и председатель правления национальной компании «Казахгаз» Алибек Жамаов. Перед началом мероприятия они ознакомились с работой объектов газораспределительной инфраструктуры. Полная газификация Коша открывает новый этап в развитии города. Природный газ – это не только более комфортные условия для жителей и экологичное отопление, но и важная основа для строительства жилья, социальных объектов и запуска новых производств, отметил аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов.
1: В прошлом году с участием главы государства был дан старт. Первый этап газификации города Коше провели, 30% дали. Сегодня мы полностью газифицируем весь город Коше. Но понимаем, что город быстро растет. Сегодня де юре, если более 70 тысяч человек здесь зарегистрированы, де-факто проживает более 120 тысяч населения. Поэтому здесь необходимо, чтобы их обеспечить постоянными рабочими местами. Сегодня также мы открываем индустриальную зону Коше на территории 220 гектаров. Здесь будут современные продукции, которые имеют спрос как в городе Астане, так и в Акмолинской области. Первое – это по строительной технологии, строительные материалы. Кроме того, для глубокой переработки нашей сельскохозяйственной продукции, молочной, животноводческой, овощной культуры, строятся комбинаты, которые будут перерабатывать. В целом, на сегодня, по нашим расчетам, в течение полутора лет будет создано около 8 тысяч постоянных рабочих мест.
0: Газификация Коше реализовывалась поэтапно. Первый пусковой комплекс был введен в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Теперь завершены все три этапа проекта, а значит, возможность подключения к природному газу появилась у жителей всего города. Сейчас специалисты продолжают подключать домовладение к новым сетям. О технических параметрах проекта рассказал директор Астанинского производственного филиала акционерного общества «Казахгаз Аймак» Ержан Балабеков.
2: Газификация города Коше разделена на три этапа. Первый этап подключения произвели в сентябре 2025 года. На сегодняшний день подключение второго-третьего этапа проходит. Общая протяженность 356 километров, 44 газорегуляторных пункта. Газификация охватывает более 14 700 потребителей. На сегодняшний день 1300 потребителей являются абонентами и подключены к газораспределительной системе. Отопительный период с сентября месяца мы зашли 1200 потребителей. И сейчас на следующий отопительный период, конечно, идут подключения. Ежедневно динамика растет. Стоимость подключения определяется рыночной стоимостью, то есть в зависимости от газопотребляющего оборудования, а также от протяженности внутри домового газового оборудования и газопровода.
0: Завершение газификации стало одним из самых значимых инфраструктурных проектов современной истории Коше. Наряду со строительством школ, дорог, инженерных сетей и развитием индустриальной зоны, оно создает прочную основу для дальнейшего роста города. Уже сегодня Коше входит в число самых быстро развивающихся населенных пунктов страны. А доступ к природному газу станет еще одним фактором, который повысит качество жизни людей и откроет новые возможности для развития экономики. Отметим, что сегодня природный газ уже подведен к 24 населенным пунктам Акмолинской области. В 2027-28 годах планируется газифицировать еще 12 населенных пунктов Аршалинского и Целиноградского районов. На этом у нас все. Услышимся в эфире, друзья.
3: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.